0: спасибо, вы сейчас выбираете. Thank you.
1: Engine 93, abdominal pain, 186-46, Oxnard.